0: Никогда не играй честно в игре «Полный мошенников». Потому что в этом случае ты единственный, кто соблюдает правила, которых не существует.
1: E parte la musica. Già era partita, parte la selezione. Arriva la ritmica.
0: Адаптируйся. Перехитри. Выживай. Мошенники уже построят свои империи, а ты останешься гадать, почему быть хорошим никуда тебя не привело. Так что нет, не играй честно в игре «Полный мошенников».